imaginários. Шаг за шагом только ведь дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панический страх, закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небеса.